Понимаете? Да. Приходите через час. Прошу вас. Понимаете? Да. Приходите через час. Прошу вас. Понимаете?

0: понимаете? Да. Приходите через час. Прошу вас.
1: Другого выхода нет, Крис.